0: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Є ще одна важлива тема, вона не дуже широко обговорюється, але, тим не менше, доволі сильно впливає на те, що відбувається в українській армії, як, скажімо, збільшуються чи зменшуються наші можливості масштабувати ті чи інші процеси. Це, коротше говоря, протистояння між двома дуже важливими представителями силових органів. Це, значить, головнокомандуючий Вооружених сил України Олександр Сирський і новий міністр оборони Михайло Федоров. Я тут, понятно, не буду вас просить анализировать конкретно это противостояние, да, или там занимать чью-то сторону. Коротко расскажу, мы исследовали этот вопрос, говорили и с представителями Минобороны, и, там, и с нашим комитетом по нацбезопасности Верховной Раде, и с представителями Генштаба. Ну, там очень-очень простой, очень простой конфликт. Михаил Федоров, очевидно, считает, что Александр Сырский мыслит недостаточно прогрессивно. Он предлагает, что главкома нужно заменить, предлагает там разные кандидатуры. Среди них, например, есть Андрей Белецкий, да, который сейчас возглавляет 3-й армейский корпус. Со стороны Генштаба понятное возражение. Слушайте, почему вдруг Минобороны вмешивается в то, как ведутся боевые действия? У нас по стандартам НАТО, значит, это все очень разделено. Генштаб, он, у него нет денег, да, он занимается планированием военных операций, всем, что происходит на фронте, на поле боя. Все деньги у Минобороны, они занимаются поставками. Ну вот Генштаб считает, что когда министр Федоров говорит, что там должны быть квоты в 50 тысяч ликвидированных русских за месяц, ну он типа вмешивается не в свое дело. В общем, есть такое противостояние. Очевидно, что оно не добавляет, скажем так, эффективности процесса. Но я тут хотел спросить про израильский опыт. Израиль не в НАТО. Очевидно, такого разделения, ну вот как в НАТО, короче говоря, этим правилам, законам Израиль, израильская армия, израильские силовики не должны соответствовать. Как у вас работает, ну, собственно, отношение между Генштабом и Министерством обороны? Поделитесь этим.
1: Министерство обороны занимается общим вектором. Она не занимается военными вопросами. Нужны какие-то новые системы вооружений. Да, но это как бы логистическая во многом функция. Вот. Тендеры какие-то, да, на те или иные. Вот. Но вопросы стратегии всегда только. Стратегии планирования, вот, логистики и обеспечения. Непосредственно решение задач – это Генштаб. Вот здесь Министерство обороны не вмешивается в то, как эти задачи решаются. И в том числе не ставит цели, потому что цели ставит правительство. Как построено у вас вообще военное планирование? У вас есть цель, и когда вы организуете свою миссию, миссия обслуживает цель. Военные. Вы никогда не будете свою миссию организовывать так, чтобы она была сама в себе. То есть она всегда обслуживает какую-то цель. Но так на каждом уровне спускайтесь ниже и ниже, там, до уровня ротного, да, какого-нибудь взводного в конечном итоге. Начиная с самого верха, от Генштаба. Самый максимально высокий уровень цель ставит, это всегда стратегические только цели, правительство. Например, что такое стратегическая цель? Например, была угроза со стороны Хизбаллы, ПТРК, по жителям севера Израиля. Ну, расстояние крохотное, и северные вот эти города и кибуцы, населенные пункты, которые есть, по ним, ну, ПТРК, Хизбалла постоянно била прямо по жилым домам, чтобы сделать север Израиля безлюдным. Ставится правительством такая цель, что... обезопасить. Дальше Генштаб вырабатывает, как будет добиваться этой цели. Например, создать буферную зону и отодвинуть на 10 километров вперед Хизбаллу. Почему? Ну, потому что ПТРК-то там 5 километров. Некоторые от 2, 3, 4, 5, да, коронеты у них там есть, российские вот эти, отодвинуть. Теперь, чтобы отодвинуть, им нужны инструменты. На Министерство обороны, если что, идет запрос. Вот, нам нужно то, то, то и то. Это упрощенная схема, но в целом она так работает. Вот. Поэтому правительство дало цель. Министерство обороны закрыло те пробелы, которые это, допустим, не хватало логистических и инженерных средств. Министерство обороны срочно, обходя другие процессы, то есть запустило, зафорсило, конкретно приобретение где-то закупку в Германии, в США, например, инженерных средств. Это Министерство обороны этим занимается напрямую. Вот это их обязанность. А Генштаб, получив задачу и получив инженерные средства, которые запросил в большом количестве прибыли, ставит цели и их решает уже, ну, вся армия на всех уровнях. Сейчас, например, вот угрозы FPV-дронов со стороны Хизбаллы, и тоже Министерство обороны спустило тендеры решить это. То есть это стало вопросом, который занимается на самом высоком уровне. Вот. Армия решает вопросы на местах свои непосредственно. Один из важнейших вопросов, которым занимается любая армия, это выживаемость сил. Я не знаю, кстати, как это термин официально в российской, ну, русскоязычной терминологии военной, советской, ну и в украинской сегодня, ну, вот, если с иврита приводить, выживаемость сил, есть такой термин. Вот. Сохранность сил, выживаемость сил, охранение сил, ну, это все вместе. Армия занимается этим постоянно. То есть, чтобы она защищала, например, где-нибудь какой-нибудь населенный пункт, она должна получить от правительства руководство. Потому что это не что-то само по себе, да, в армии. Армия не занимается стратегией. Она решает задачи. Стратегией занимается эшелон стратегической, то есть государственной. То есть не определяет стратегию национальную. Национальную стратегию не определяет Генштаб. Он выполняет. Он выполняющая функция. Вот, ну вот как-то так это, не знаю, а почему здесь НАТО? Так вообще, ну не знаю, это как бы это прусская традиция еще как бы военного
0: Нас это
1: управления.
0: объясняют тем, что ну, с того момента, когда у нас прямо в Конституции была зафиксирована наша цель, ну, в смысле цель государства Украина, вступление в Североатлантический альянс, да, что ну, таким образом точно разграничили вот те обязанности, которые есть у Генштаба, у Минобороны. Да, ну понятно, что у нас там это такой треугольник, ну, то есть сверху верховный главнокомандующий, это президент Украины, значит, другая точка этого треугольника – это Генштаб, и третья точка – это, собственно говоря, Минобороны. А в истории Израиля сталкивались ли вы с тем, что, ну, как это, есть разные точки зрения у Минобороны и Генштаба на то, как должны проходить процессы?
1: Могут быть какие угодно точки зрения, система другая, понимаете, тяжело сравнивать. Почему я тоже не люблю часто сравнивать такие вещи, потому что они абсолютно по-разному построены. Вот, вы мне просите сравнить там десятиэтажный дом и трехэтажную виллу, которая в ширину с бассейнами разбросана, да, и тот дом, но как бы то вилла трехэтажная с бассейнами, а там, допустим, десятиэтажный дом с какими-нибудь антеннами наверху, да, не знаю, вот, с этажами, и вертолетная площадка еще сверху, да, и вроде бы и тот дом, и то архитектура, но как бы разные очень вещи. В Израиле просто нет верховного главнокомандующего, в Израиле вообще государство управляет не президент. Вот. У нас президент не верховный главнокомандующий, а лидер государства, который премьер-министр, он тоже не верховный главнокомандующий. Да, есть военный кабинет, он определяет стратегию, правительство определяет стратегию. Вот. Но он не может напрямую командовать войсками. Он не является главнокомандующим, неважно, главнокомандующим или верховным. Вот. И главнокомандующего тоже нет в армии. Есть начальник генштаба. Есть начальник генштаба и генштаб. Начальник генштаба занимается тем, что генштаб разрабатывает, как решаться будут, добиваться будут поставленных задач. Цели, которые перед ними поставлены. Это еще все зависит, опять же, от уровней. Мы опускаемся. Да? У нас есть генштаб, дальше округа территориальные, вот, дивизии. Ну, во время войны корпуса могут развертываться. Большой военный сухопутный. Вот. Дивизии, бригады, вот это все и так далее. Вот поэтому тяжело сравнивать. То есть, в Украине есть верховный главнокомандующий и просто главнокомандующий. Как бы это уже сущности, которых не существует в Израиле, поэтому тяжело сравнивать.
0: Окей, ну вот если говорить о том, за что могут критиковать министра обороны, да, Михаила Федорова, там, среди тех вещей, которые мы услышали, это то, что ну, якобы он уделяет слишком большое внимание дронам и, возможно, уделяет меньше внимания другим направлениям. Среди того, что мы услышали вот от наших собеседников, это, скажем, что Министерство обороны якобы, опять же, я же не видел этих документов и не надо их мне показывать точно, так вот, что якобы совсем мало внимания уделяется артиллерии. И опять вот я процитирую наших собеседников в Генштабе, что слушайте, ну дроны это супер, все прекрасно, отлично, это действительно будущее, но у них есть там очевидные недостатки. Во-первых, там из-за погоды может как-то не так он полететь, он летит слишком долго, ну там долго летит, его могут сбить, его могут погасить рэбами. Вот есть артиллерия, она, понятно, летит быстро, на погоду это не влияет. И более того, ну, вот такую статистику нам приводили, что по-прежнему 40% пораженных целей – это артиллерия. Александр Сырский, собственно, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, он вот буквально на этой неделе, значит, утвердил концепцию развития ракетных войск артиллерии ВСУ. Ну и вот там есть текст, там эта концепция, значит, на среднесрочную перспективу до 2030 года. Ну и дальше Сырский пишет, значит, артиллерия была, есть и будет одним из ключевых факторов успеха на поле боя, ее роль и значение трудно переоценить. Ну вот я тут буду уже цитировать то, что я уже сказал, в любых погодных условиях, независимо от характера местности, она будет продолжать эффективно уничтожать противника, оставаться одним из главных факторов сдерживания вооруженной агрессии против Украины. Как вам кажется, видим ли мы то, что, ну, опять же, вот в этой эйфории по поводу дронов, да, которые могут наносить эффективные удары, которые у них есть много разных возможностей, мы видим, ну, какую-то недооценку артиллерии. Какую роль артиллерия по-прежнему может играть вот в тех военных конфликтах, которые мы сейчас наблюдаем по всему миру?
1: Ни артиллерия, ни танк, ни танки, это все не уйдет, это все. Ну, танки вообще хоронят еще с 20-х годов прошлого века. С того момента, как появились первые противотанковые пушки, тогда говорили, сейчас мы развернем противотанковые пушки, все, уничтожим все ваши танки, зачем нужны танки? Ага, потом пришли немцы с танковыми дивизиями и просто вскроили всю Европу, захватили и так далее. Никого не спасли ни противотанковые пушки, ни противотанковые ружья и все остальное, чтобы там ни было, ни развитие авиации стремительное, вот, не остановило. Да, поэтому нет, танк никуда не денется, и вообще концепт мобильной платформы с орудием, который может вести бой и обеспечивать огневую, мощную огневое вот, поражение на поле боя, вот, будут просто меняться, да, неважно, какой это танк или человекообразный робот со школьницами как бы за бортом вот и так далее, какая не имеет значения, как бы, но просто оно все, оно будет, просто форма будет меняться. Ты тоже понимаешь, что сегодня там какая-нибудь условная Меркава и Сен-Шамон Первой мировой войны, у них как бы бесконечная пропасть между ними, вот. Но по сути одно и то же, вот. Бронированная, мобильная, с пушкой, да, огневая мощь. Поэтому артиллерия, конечно, ну, артиллерия, вы ее развертываете, наносите удары сразу, моментально, не зависит от погоды. Это не занимает время, да. Часто, понимаете, когда у дрона называют рабочие его эти дальность, там, 20-40 километров. Это же предельные. Ну, кончается заряд. Если вы хотите рыскать дроном, то это не 20 и не 40. Это бывает 5-10 километров. Если вы хотите рыскать, искать цель, ну, например. Но в лабораторных цифрах не всегда это указывается. Говорится, там хил-зона 40 километров. Вот. Ну окей. Это он долетит, и он все, он должен поразить цель, потому что у него нет времени рыскать. Вот. А поэтому, наверное, хил-зона, где прямо дроны рыскают, тогда это уже не 40 километров, скажем, 10 километров. Ну, например. Вот. А, опять же, все развивается. У нас появится дрон, который там и на 40 километров уже рыскает, вот, и будет рыскать. И опять же, мы говорим сейчас про FPV, небольшие коптеры. Но тот же Middle Strike, да, это там идет на 100 километров вперед и дальше, 150-200 километров. И да, летят крылья, там в крылья задействованы. И эти крылья как раз рыскают. Там писали уже эта цитата, вдоль дорог магистралей и логистических цепочек России. Вот. Курируют, выискивая цели. Вот. Зависит от самой технологии. Но снова, артиллерия хороша тем, что она может нанести удар быстро и сразу. Вот. И она никуда не денется. Вот. Можно нанести удары на большие расстояния, десятки километров. Вот. Не, артиллерия будет развиваться, артиллерия будет и будет существовать. Несомненно, дрон это боеприпас. Ну, дрон сегодня, с которым это именно боеприпас. Развитие дронов в Украине произошло, нет хорошей жизни. А потому что у Украины как раз не было других средств поражения. Если бы у Украины было 200 самолетов, у которых подземные аэродромы в Карпатах, которые неуязвимы, и у них было бы, у Украины было бы большое количество боеприпасов к этим самолетам, вот, плюс больше стволов артиллерии, больше номенклатуры всевозможной, к артиллерии, снарядов и так далее, вы бы увидели, что... Ну, дроны бы, да, появились бы и развивались, но намного медленнее. Много чего, что мы увидели в этой войне, ну, происходило бы, не происходило бы просто. Вот. Поэтому развитие дронов произошло нет хорошей жизни, как вообще все развитие. Ну, появление танков произошло нет хорошей жизни. В Первой мировой войне как хотели воевать? Ну, пехота, да, пехота, быстро маневры, движения. Начало Первой мировой войны, это же были маневры, двигались. Немцы двигались, французы двигались. Погоня к морю, они двигались к морю, пытались обойти друг друга. Конница, там это все маневры, выжидала, где там прорвутся, чтобы конницу на оперативный простор. А потом хоп, и тупичок. Ну, то есть, когда и те не могут сдвинуться в стороны. Ну, и сразу вот эта вот проблемная, тупиковая ситуация породила танк. То есть, танк в Первой мировой появился как ситуация. Активное, казалось бы, решение, потому что конкретно вот здесь вот фронт, да, остановился. Но в конечном итоге, в 30-е годы, немцы из него сделали целые дивизии танковые, там были танковые армии организованы, как я уже сказал, покорили всю Европу. Хотя сам танк, когда изобретался, не изобретался, как вот сейчас мы сделаем танк, чтобы были целые танковые армии. Вот. Нет, он был конкретно сейчас здесь, давайте забронируем, сделаем бронекоробку, чтобы наконец-то прорвать здесь фронт и закончить как бы эту мясорубку. Вот. Поэтому дроны тоже появились не от хорошей жизни. Вот. Русские поднимали самолеты и кидали бомбы с УМПК, тут же КАБами называют. Ну, по ошибке это не КАБы, это да, ФАБы с УМПК. Вот. Ну и все. И не надо ничего думать. На большой высоте идут самолеты, вот скидывают. Украины не было таких возможностей. А когда они появлялись, они были очень ограничены. Там же французы сколько этих давали КАБов? Ну, немного своих этих хаммеров. Вот. Даже если что-то Украина свое производит, но этого немного. И это дорого. А потом бац, у нас берется коптер. К нему привязывается боеприпас. И это позволяет боеприпас, пусть маленький заряд, да, совсем небольшой, но его прямо точечно доставить, буквально до конкретного солдата, врага. И стоит это дешево. Сотни долларов там вот идет. Даже если это 1000 долларов, это все равно дешево. Но относительно, ну, на войне, где все исчисляется десятками, сотнями, миллионами, миллиардами, вот, это все копейки как бы стоит, выходит. Но оно само напрашивалось. Плюс доступность, возможность в гаражах это все делать. Вы не соберете себе каб в гараже. Вот. Тут нужна какая-то инфраструктура плюс-минус. Да, вот эти ракеты FP5, которые, кстати, вот недавно полетели, да, вы не соберете в гараже. Это собирается в цехах, потом оно все конструируется как Лего, да, в единую ракету и запускается. Ну, производство децентрализованное. FPV вы можете собрать вообще в любом гараже, где угодно вообще. Ну, то есть, если ваша цель вычислить цеха FPV, вы не вычислите их. Нет цехов FPV. Вот. Цех FPV это вообще буквально где угодно может быть. Вот. Это было удобно. И во многом именно снизу. Инициатива снизу. Другое дело, что в Украине. Ну, руководство гибкое, руководство мудрое, потому что они, в отличие от России, не заблочили это. Помните, это было 1 000 000 дронов сразу. Хоп, все смеялись, я помню. А сейчас абсолютно нормальные цифры, сейчас все говорят. Все смеются, когда узнают, Израиль заказал 10 тысяч дронов. Ха-ха-ха. Американцы заказали 20 тысяч дронов. Ха-ха-ха. Все смеются. Потому что все знают, что на большой войне это миллионы. Европейцы решили, там где-то закупили 15 тысяч дронов. Все такие ха-ха-ха, типа. А я помню,
0: Или
1: как в самой Украине
0: Куба
1: смеялись.
0: у России, там тоже что-то там 5
1: А
0: тысяч
1: ну
0: дронов или
1: да, да.
0: сколько? Ну.
1: Да, именно. Так у всех короткая память. Я помню, как в 23-м году, в конце 23-го года, или 24-го, когда речь шла о миллионе дронов, за 2024 год будет заказано, все смеялись и говорили, что типа, ну, российский ПСО, в том числе русский, выбрасывают постоянно нарративы, вот. К сожалению, очень многие в Украине их подхватывают, эти нарративы, раскручивают дальше. Вот. Ну, все, это уже стали рабочие цифры. Но это как-то сверху было с государства. Государство пошло навстречу. Вот. И многих вопросов идет навстречу. Ну, силы Украины это тоже часто низовые инициативы, то тут, то там, да. Даже если посмотреть на лица, да, ну, мадьяр, да, бизнесмен, кто он, что он? Ну, он как военный человек, никто в 22-м году. Кто он сегодня? Командующий СБС. Гроза русских. Ну, русские, когда у них дети рождаются, они их пугают в яслях, как бы, мадьяром, что тебе пойдет, ну, не будешь есть кашу, тебе мадьяр придет. Вот, расхерачит тебя на СВО и так далее. Ну, то есть, как бы, ну, кто он был? Он военный профессиональный? Нет. Он специалист по дронам был? Нет. Он концепции какие-то? Нет, бизнесмен, зерно, причем с такой репутацией, ну, там написано немало, да, вот. Ну, как любой бизнес в Украине. Вот. Это не то, что это не камень в огород мадьяру, наоборот, даже может похвала, потому что ну, по-иному как бы бизнес не функционирует крупный. Вот. Но он никак в военной сфере не был причастен. Он хороший бизнесмен, хороший организатор. А сейчас командующий СБС. Вот. Белецкий генерал тоже упомянут. Кто он, что он? Вот. Кто он еще до революции был, до 2014 года? Он в тюрьме сидел, правильно? Посадили.
0: Правый активист, давайте так назовем его.
1: Да, нет, вот это уличные активисты, это уличные активисты, вот, и движения, вот, опять же, он сидел в тюрьме в режиме Януковича, когда был, да, вроде бы, его Майдан освободил.
0: Так, это я проверю сейчас. Вот я тут не уверен до конца,
1: Ну, не
0: но.
1: суть, к тому, что, да, ну, активизм, это уличные фанаты, там, хулиганы, этот, как его, ну, опять же, это не профессиональные военные, какая-то вот, ну, кадеты, да, когда кадеты, и вся эта вот традиция военная выстраивается 15 лет, я это имею в виду. Вот. Кто сегодня генерал? Так не просто, ну, можно генерала кого угодно, так Иди Амин в Африке тоже был генералом, да, вот, в погонах и вот эти все штуки. Но третий армейский корпус, ну, которого там, про него тоже немало сказано было, у него возможность, успехи, на которых хорошо действует. Вот. Азов, который был в Мариуполе сидел, был ну, батальон, потом полк. Сегодня это корпус. Вот. Редис, который был капитаном, сегодня генерал. Вот. Ну, в звании.
0: В общем, вы, да, вы правы, с 12 по 14 год, даже с 11 по 14 год, ну как раз да, это все времена Януковича, Андрей Белецкий, да, действительно, сидел там, его обвиняли. Короче, это отдельная долгая история. Так что вы тут
1: Не, ну
0: правы.
1: режимы, да, не, как бы не было. Антиукраинский режим Януковича, тогда патриотов, как бы они щемили, и вот украинских, любых, вот, подвязывали туда что, какие угодно кейсы. Вот. Но учитывая, что в Украине, ну, вообще, учитывая специфику Украины, подмазать кому угодно, что угодно легко, вообще проще простого есть. Особенно, если ты крутишься в средней и высокой политике или бизнесе. Вот. Ну, тут было бы желание, за что называется. Вот. Но я просто режим был антиукраинский. Но имеется в виду, опять снова, это не какие-то кадеты профессиональных военные, да, ну, тот же Белецкий, например, или Мадяр, вот они оба. Ну, факт того, что государство этим людям нет стеклянного потолка, ну, и ты можешь, да, при определенных обстоятельствах, и, ну, обстоятельствах, талантах, конечно же, меритократия такая вот, здоровая. Почему Алекс Карп так любит Украину, начал ей помогать 22 года сразу, он же тот, не помешанный на меритократии, палантир. Вот, и Алекс Карп. И да, я вот сколько наблюдаю за украинцами, вот в Украине со всеми иными проблемами, которые есть, тут всегда нужно сделать оговорку, особенно в угоду вот, зрадофилов, вот, не будь они здоровы. В Украине вопиющие проблемы. Но несмотря на вопиющие проблемы, которые в Украине есть, кошмарные проблемы, в целом в Украине работает система меритократии. Вот. Если ты умеешь хорошо убивать русских, как это Мадяр показал, то тебя никто не заблокирует в силу того, что ты там непонятно кто и непонятно откуда. Вот. Не будет вот этих военной хунты, которая каких-нибудь советских полковников и генералов расскажет, он не профессиональный военный, он бизнесмен, куда его ставить командующим? В России видели, кого ставят везде? Люди с погонами и люди от элиты, от кормушки. Вот. В России просто не может такого быть, как с тем же Мадьяром, да, вот произошло. Вот. Или с Белецким. Вот. Такого просто не может такого произойти в России. Не потому, что там нет таких людей, они везде есть, и везде появляются, просто там нет механизмов. В Украине они есть, несмотря на все перешкоды, несмотря на все сложности, и несмотря на все вот тернии, когда вот, да. В Украине они есть. Это все есть, это все работает в конечном итоге в синергии процессов и процессов низовых, которые в конечном итоге становятся государственными на высоком уровне. Вот сейчас, вот вы говорите, там Федоров и остальное, это они хотят дроны. Это низовое все было. Это все было низовое. Это в 2020 году еще этого не было. А сейчас стало это. Ну, кстати, если говорить про низовое, ну там сам Федоров, ну молодой, ему сколько, 36, 35.
0: Ну, 40
1: Вот.
0: точно нет.
1: Да. Тогда давно к 40 не приближается, 35, что-то такое. И, ну, тоже, что многие его инициативы, все, вот, что касается дигитализации, да, что касается современных, ну, всех трендов. Молодой человек, который играл в компьютерные игры, и который вот, во всех этих трендах был, который понимает, как современный мир работает. Ну, чем ну, дуболомы, там, 60-летние, 70-летние, которые, может быть, и люди толковые, умные, но просто они, как бы, это уже не их век. Все же меняется стремительно. Сегодня, если вы хотите, чтобы у вас государство воевало, у вас должны быть молодые люди. Вот, на любых должностях. И я напомню, что тот же Редис молодой тоже. Тоже ему 35, что-то такое. Вот. Он даже меньше, 34. И генерал уже. Ну, там, как бы, и Белецкий не дед все-таки. Ну, ему 40, по-моему, 42 или что-то такое. Вот. Но все равно это не как в России, да, у нас там, у них власти и руководство дедов на всех уровнях. Вот, не, это очень важно на самом деле. Вот. Но возвращаясь к вопросу артиллерии и дронов, просто эти вещи нельзя никак вообще вместе ставить контр, потому что это просто инструмент. Это как, а что нам нужно, броневики или танки? Так и то нужно. Другое дело, что Украина в такой войне, в таком масштабе, когда у вас ограниченный ресурс. И у вас не всегда есть возможности и дроны, и артиллерию, например, да, приходится заниматься перераспределением и приоритизацией. То есть, что сейчас важнее? Сейчас важнее вот словами русских фуру дронов вывести на фронт или еще раз вернуть несколько стволов артиллерии где-то. Вот. Но это вот мы возвращаемся с самого начала. Вот приоритизация должна отталкиваться от стратегии общей и запросов армии, к задач, которые нужно решать. Что им нужно сейчас? Еще фуру дронов или несколько стволов артиллерии? Потому что в определенных обстоятельствах нужно будет что-то одно больше, чем другое. Это должна решать армия. И запросить у Министерства обороны. А Министерство обороны должно обеспечить. Вот. Ну, все это должно происходить не само в себе, а опираясь на национальную стратегию, которую ставит государство. Что нужно, чего нужно добиться, сделать. Вот. Ну, вот так оно работает. Вот. Но опять же, просто легко, и когда вы богаты, у вас все есть. Слушай, американцам не нужно делать приоритизацию. Они могут и артиллерию, и дроны. И еще авианосцы. И еще космические войска. Я недавно смотрел на разрез бюджета американского, ну, военного бюджета.
0: У них там сколько?
1: Там же,
0: 1 триллион или что-то такое?
1: да, но разрезан, ну, вот куда что идет, так у них на космические войска больше, чем весь военный бюджет Израиля. Только на космические войска. И я такой пишу там своему, короче, коллеге, говорю, пипец. У них только на космические войска больше тратится, чем весь военный бюджет Израиля с израильской авиацией, с израильским флотом, где подводные лодки на минуточку есть, да? В Израиле 200 самолетов современных есть, ну, больше, чуть больше. Вот, танки, танковые дивизии целые Израиля есть, да? Ну, то есть, израильская армия – это большая махина, огромная. Так у них космические войска кушают больше, чем вся израильская армия. Вот, с ее всеми подводными лодками, сотнями самолетов и танковыми дивизиями. Пипец, это такие суммы, что сложно себе вообще вообразить, представить.
0: Ну ничего, дождемся этого момента, когда будут такие бюджеты у Израиля и Украины. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналітику. Хочу нагадати нашій аудиторії, Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Z. Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Для довідки.
3: У Міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Укажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки в Конотопі. Росія вдарила по залізничному депо в Конотопі, повідомляє Суспільне з посиланням на ОВА. Одна колега наша загинула під час цього удару, четверо отримали травми, сказав голова правління Укрзалізниці Олександр Персовський. Двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у лікарні. У поранених значні опіки тіла. В районі Маріуполя вдалося встановити цілодобовий вогневий контроль над логістикою ворога, каже офіцер Азову. Українські захисники, поєднавши західні технології і власні розробки, змогли досягти повного та постійного контролю над логістичними маршрутами окупантів за 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Офіцер 12-ї бригади Микита Пусь заявив, що внаслідок атак російські солдати заборонили рух військових вантажівок ближче, ніж за 100 кілометрів до лінії фронту. Хоча реальна зона враження сягає вже 200 кілометрів. Він додав, що це суттєво ускладнює забезпечення російських підрозділів і змушує їх витрачати ресурси на відновлення шляхів. У травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України вразили майже 180 тисяч цілей армії Росії. За словами головкома Олександра Сирського, сили оборони переважають армії Росії у співвідношенні 1.5:1 за напрямком безпілотників. Головнокомандувач також каже, що від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Російська Федерація залучила нових солдатів за цей час. Міністр оборони однієї з ключових країн-союзниць України подав у відставку. Глава Міноборони Британії Джон Гіллі оголосив про відставку і оприлюднив листа до прем'єр-міністра. За його словами, без належної програми інвестицій в оборону він змушений ухвалювати рішення, які можуть знизити боєздатність британських сил, збільшити ризики для військових і зробити країну менш безпечною. Гіллі нагадав, що необхідність посилення оборони прем'єр раніше визнавав, зокрема під час Мюнхенської конференції з безпеки. Президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився представляти Європу на майбутніх переговорах із Кремлем. Про це він заявив під час офіційного візиту президента Кенії. Раніше українська сторона, зокрема голова Комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко, назвав Стуба ідеальним кандидатом на роль головного дипломата. Мережко зазначив, що фінський лідер чудово веде переговори та вміє комунікувати із президентом США. Проте сам Олександр Стуб пропозицію відкинув. За його словами, розмову з Росією мають очолити великі гравці, а саме Франція, Німеччина та Велика Британія. Менші країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть допомагати, але лише в кулуарах. Водночас Стуб підкреслив, що час для дипломатичного контакту з Путіним уже настав, адже зараз Україна має сильні позиції як на фронті, так і в економіці. Польща хоче повернення близько 450 мільйонів євро за зброю, передану Україні. Суперечка виникла навколо 6,5 мільярда євро Європейського фонду миру, які були розблоковані після тривалого блокування Угорщиною. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас запропонувала новий механізм розподілу цих коштів. Він передбачає часткове відшкодування країнам за вже надану допомогу, фінансування навчання українських військових і спільні закупівлі озброєння для України. Однак Варшава не підтримала цю пропозицію. Ці гроші – це наші гроші, заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, скорочення виплат означатиме менше коштів для польської армії. Польська сторона також звинувачує Брюссель у спробі змінити правила розподілу грошей після того, як країни вже надали військову допомогу Україні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.